0: как здорово и прекрасно, что я есть на этом свете, и ты есть на этом свете. Мы же никому не расскажем об этом. Пожалуйста, это будет наш с тобой маленький, маленький.
1: Be one of us, be one of us, be one of us.